дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей.

0: всю пизду материну.
1: Миссия доброй воли не вродна, готова никаким продам.
0: Мирненько!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прави.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

Я ушли за мной к небу. Не сам никогда пенетрировал. Не дозволил судьбу.

such a small story. Я совсем нормально. Я совсем подпуну нормально. Я совсем нормально. Едино ка се откачи тотално. Я совсем нормально. Я совсем подпуну нормально. Я совсем максимально нормально. Едино ка се откачи тотално. Нормално. Normal.